ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Таза ел, таза ойдан, таза ой, таза істен басталады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Президент Черногории посетил Национальный музей Казахстана в Астане. Выставка художников Казахстана проходит в Южной Корее. Закрытая премьера фильма «Авель» в Алматы. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В рамках официального визита в Казахстан президент Черногории Яков Милатович вместе с супругой Миленой Милатович посетили Национальный музей Республики Казахстан, передает Казинформ. Во время экскурсии гостей сопровождала заместитель премьер-министра, министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева. Гостям были представлены экспозиции Национального музея, включающие зал каменных изваяний Великой степи, где отражены материальная и духовная культура тюркских народов, и залы золота, в которых хранятся уникальные археологические находки и всемирно известный золотой человек из кургана Исык, а также реконструкции выдающихся погребальных комплексов, позволяющие погрузиться в ритуальную практику и мировоззрение древних кочевников. По завершении экскурсии Яков Милатович оставил запись в книге почетных гостей музея. Выставка художников Казахстана проходит в Южной Корее, передает 24KZ. В галерее Хиун в Инчхоне представлено более полусотни работ 11 мастеров. Экспозицию организовали южнокорейские живописцы Сон Джи Хо и Лим Джон О, которые около 30 лет проживают в Алматы. Выставку приурочили к 90-летию депортации корейцев с Дальнего Востока в Казахстан. Большинство авторов картин – этнические корейцы из Казахстана. Организаторы уверены, что выставка станет еще одним шагом к укреплению отношений между Казахстаном и Южной Кореей. Сегодня в Алматы состоится закрытый премьерный показ полнометражного художественного фильма «Авель». Мероприятие пройдет в синем зале кинотеатра «Арман». Режиссер Ельзат Искендер в своей дебютной полнометражной игровой картине рассказывает о судьбе чабана с библейским именем Авель, который всю жизнь работал в колхозе. Действие картины разворачивается в 1993 году, в период масштабной приватизации после распада Советского Союза и обретения Казахстаном независимости. На фоне перехода страны от социалистической системы к рыночной экономике государственное имущество подлежит распределению и приватизации. Одним из участников этих процессов становится чабан. Фестивальная судьба Авеля началась осенью прошлого года. Фильм был показан на Бусанском кинофестивале, следом на Шанхайском, крупнейшем кинофестивале в Китае. Затем смотр в Гетеборге и Визуле. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Сөз жанның сыры, саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: жаз мезгілі Классик радиосымен бірге.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни.
2: Эфирде классика Алан Хабара.
3: Эфирде классика Алан Хабар жалғастырады.

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдісі.
2: Челесто. Самый молодой из клавишных инструментов. Изобретен во Франции, прославился благодаря русскому композитору. Один из немногих инструментов, внешний вид которого абсолютно не совпадал с его звучанием. Неказистый деревянный ящик, издающий божественные звуки. Так долгое время называли челесто. Изобрел инструмент французский мастер Огюст Мюстель и запатентовал его в 1886 году. Предками челесты были английское изобретение камертонный клавир и французский дульситон. Инструменты, которые никак не прижились среди музыкантов. А челеста с конца XIX века и по сей день участница симфонического оркестра.

0: поспособствовал Петр Ильич Чайковский. Через 5 лет после появления инструмента, в марте 1891 года, композитор приехал в Париж, узнал о новом изобретении, был очарован и немедленно купил инструмент, привез с собой в Россию. Челеста произвела на Чайковского такое впечатление, что он решил представить ее публике немедленно. Работал он тогда над балетом «Щелкунчик». Дальше вы знаете. Под звуки Челесты в балете танцевала «Фея Драже». Так хрустальный голос парижанки Челесты с легкой руки Чайковского стал просто незаменимой краской симфонического оркестра. Вряд ли о такой блестящей судьбе своего изобретения подозревал Огюст Мюстель. Это была Челеста в программе «Радио Классик» Алем Аспаптары.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Цифровизация книжного фонда продолжается в Казахстане. Творческое наследие Олжаса Сулейменова представили на выставке в Алматы. Интерактивный арт-перформанс в Талдыкургане. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Казахстане продолжается модернизация библиотечной сферы. Программа цифровизации книжного фонда расширяет казахстанцам доступ к информации, передает 24KZ. Фонд Национальной электронной библиотеки только с начала года загружено 2500 электронных копий, обработано более 400 документов и отсканировано 120 тысяч страниц. Общий фонд цифровой библиотеки сегодня составляет почти 90 тысяч документов, в том числе более 10 тысяч оцифрованных рукописей и редких книг. Ресурсом уже пользуются читатели из 122 стран мира. Электронные документы представлены на 70 языках. В Алматы музее Move Arts прошло мероприятие, посвященное 90-летию поэта, общественного деятеля, дипломата и исследователя Олжаса Сулейменова. Мероприятие объединило деятелей культуры и искусства, писателей, архивистов и поклонников творчества поэта. Участники обсудили вклад Олжаса Сулейменова в развитие отечественной литературы и культуры, его общественную деятельность и значение творческого наследия. В рамках мероприятия также была организована выставка архивных фотодокументов, отражающих разные этапы жизни и творческого пути Олжаса Сулейменова. Всего в фондах архива хранится около 100 материалов, связанных с жизнью поэта. В Талдыкургане в рамках общенационального проекта «Таза Казахстан» больше 20 школьников и студентов колледжей провели интерактивный арт-перформанс, передает 24KZ. Мероприятие прошло на оживленном Арбате. На специально установленном баннере участники изобразили пейзаж Жетсу. Они показали красоту родного края и таким образом напомнили о важности бережного отношения к природе. В рамках акции запустили и креативную кампанию «Сдай отходы, получи фрукты». По мнению организаторов, такая инициатива помогает не просто очистить улицы, но и полностью изменить отношение общества к окружающей среде, прививая экокультуру с самых юных лет. Нужно научить подрастающее поколение тому, что мусорить и оставлять после себя отходы просто некрасиво. Поэтому посредством таких экоакций мы должны воспитывать и прививать нашим детям экологическую культуру, отмечают организаторы. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Тыңдағандарыңыз Антони Вивальди соль минорлы номер 2 концерті. Флейтада орындаған Ержан Кушанов сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни. –

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.